0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРБ, ОКРН, 124-747-19-19,
1: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Празднуем день рождения RIV-GOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIV-GOSH.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

будешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: РВБ, ОГРН 124-77-0047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе,

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
2: РБ, Украина, 124-77-047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио. Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
3: Таракан, таракан, таракан. Таканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче, или ее почти нет? Это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим. Попробуйте «Секрет императора» «Актив плюс». Только сегодня специальные условия на «Секрет императора» «Актив плюс». Звоните с мобильного «Звездочка 2023». Компоненты «Секрет императора» «Актив плюс» помогают усилить приток крови к малому тазу, к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт, помогут поддержать стойкую эрекцию и выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, только сегодня специальные условия на «Секрет императора» «Актив плюс». Звоните прямо сейчас, звездочка 2023. Звонок бесплатный и анонимный, звездочка 2023. Секрет императора «Актив плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Кроникова Татьяна Александровна из Ростовской области. Хочу передать привет своей дочери Кроникова Валерии. Сказать ей, что я очень люблю. Она самая любимая моя доченька. Пожелаю счастья и здоровья. Заказываю любовь.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио

0: Радио Дача.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
5: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.

0: оказания. Необходима консультация специалиста.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу.

0: Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: А чем вам нравится стиральная паста «Альфа-автомат»?
5: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
4: «Альфа-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
7: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Самары. Меня зовут Сергей. Хотел заказать песню для Юли Казимир. Группа «Руки вверх, чужие губы». Хочу передать ей, что я очень скучаю по ней. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Новости на «Радио Дача».
6: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин предупредил об обезличивании из-за распространения искусственного интеллекта. На вчерашнем заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Москве президент России отметил, что это также может привести всех к общему знаменателю путем использования извне кем-то настроенных алгоритмов. Поэтому цифровой тоталитаризм стал бы таким же тупиковым путем, как и тоталитарные общества из прошлого. Россияне смогут получать пенсию по цифровому удостоверению в национальном мессенджере «Макс». Соответствующее постановление подготовили в Министерстве труда. Там пояснили, что данное решение позволит предъявлять QR-код при получении пенсии в отделениях почты или у почтальона. В ведомстве подчеркнули, телефон уже давно стал для пенсионеров ежедневным помощником, а не просто средством связи. После реализации идеи пожилые люди могут получать льготы и скидки без бумажных документов. Минимальное пособие по беременности и родам в будущем году превысит 133 тысячи рублей. При осложнениях размер выплаты увеличится до 148 тысяч, а при многоплодной беременности может составить более 184 тысяч. Об этом сообщили в финансовом университете при правительстве. Там же напомнили, что данное пособие напрямую зависит от минимального размера оплаты труда. При повышении им род увеличивается минимальный средний дневной заработок, который используется для расчета пособия по беременности и родам. На городском вокзале Москва-Сити открыли первую в России платформу международного сообщения. В церемонии участвовали мэр Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и официальный представитель МИД Мария Захарова. Теперь скоростные ласточки Москва-Минск и Москва-Смоленск останавливаются в деловом центре столицы. Пассажиры смогут пересесть на первый и четвертый центральные диаметры МЦК и метро. А поездка до Москва-Сити станет быстрее примерно на 30 минут. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
4: Прямо сейчас.

пятница, здесь и вот план на день. Position number one – отправиться на работу и сделать вид, что мы еще очень заинтересованы в происходящем. Но position number two – встретиться с друзьями, выдохнуть и, наконец-то, начать жить по-настоящему. И, кажется, второй пункт сегодня явно важнее первого. С вами Даня Борисов. Идем навстречу выходным вместе в компании любимой музыки. Уже через 3 минуты послушаем хит группы «Револьверс». Сразу после не пропустите гороскоп для всех знаков зодиака на радио. Удачи! Отличного вам начала дня!

0: Знакомлю вас с гороскопом на 2 октября, пятницу. Девам, скорпионам и козерогам сегодня не стоит брать на себя новые крупные обязательства, пока старые задачи не закрыты. Один законченный проект сегодня принесет больше пользы, чем несколько новых обещаний. Овнам, львам и весам может улыбнуться удача в личной жизни, возможно, интересное знакомство, неожиданный комплимент или встреча с человеком, который давно нравился. Но не спешите строить далеко идущие планы. Тельцам, близнецам, рыбам стоит внимательнее следить за расходами. Желание порадовать себя после рабочей недели вполне понятно, но импульсивная покупка может быстро перестать радовать. Ракам, стрельцам и водолеям хорошо провести вечер в спокойной обстановке. Книга, кино, любимая музыка или разговор с близким человеком помогут переключиться после напряженной недели.
1: Гороскоп на радио «Дача». Каждое утро. Не пропустите.

0: стихи, композиции от печали до радости пролежали у Антонова без дела более 15 лет. Знакомство исполнителя с произведением произошло так. Однажды в ресторане к нему подошел поэт Борис Дубровин, отдал на бумажке стихи, Антонов их взял и благополучно забыл. А спустя много лет случайно нашел этот листок, бумага уже пожелтела даже, перечитал и понял. Вот он, хит. Так появилась «От печали до радости», и у песни «От печали до радости» прошло 15 лет. Быть может, и вам нужно просто немного подождать, чтобы все задуманное обязательно сбылось. Это «Радио Дача», оставайтесь с нами.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: вообще много всего хочется. Например, чтобы рядом были некие свои люди, чтобы вечером да не домой торопиться, а куда-нибудь развлекаться, на вечеринку быть может какую. Ну и, конечно же, чтобы было кому позвонить и с кем посмеяться над всем, что произошло за эти 5 дней. Обязательно каждому слушателю радиодачи желаю сегодня такого вечера, который запомнится надолго, и пусть он не обязательно будет с какими-то грандиозными планами, главное, чтобы душевный, теплый и, да, запоминающийся, как я уже сказал. Ну, а мы на радиодаче обеспечим вас хорошей музыкальной компанией. И до финала часа послушаем хиты Сосо Павлиашвили и Натальи Гордиенко здесь на радиодаче.
1: Реклама. Товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория Индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.

0: Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
6: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоц, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
11: Осень – там, где есть радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я вас поздравляю с вашим юбилеем, с 20-летием. Желаю вам успехов, удачи. Я звоню вам из Белгорода. Меня зовут Тамара. Поставьте мне, пожалуйста, какую-то веселую песню. Я хочу, чтобы было на душе веселее. И вам за это большое спасибо.

0: 9 часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью переговоров. Такое заявление сделал Владимир Путин на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА Новости. Президент сообщил, что события, происходящие на Украине, это агрессия коллективного Запада против нашей страны. По его словам, она осуществляется руками украинского националистического режима. Владимир Путин добавил, что нейтральный статус Украины остается целью России. Кроме того, он заявил, что наше государство в случае нападения должно будет использовать свои конкурентные преимущества. Оно обладает уникальными средствами поражения. В своем выступлении Владимир Путин коснулся в частности и экономической темы. Как пишет РИА Новости, президент заявил об устойчивости экономики и финансовой системы России. Основные отрасли продолжают работу. Глава государства подчеркнул, что инфляция в нашей стране замедлилась вдвое, что является позитивным результатом политики Центрального банка. К другим новостям. Роспотребнадзор не получал жалоб от туристов на качество воды и песка в Анапе за время летнего сезона. Результаты проверок показали очень хорошие результаты, сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, специалисты продолжают тщательно мониторить побережье Черного моря. Согласно постановлению мэра Анапы, купальный сезон официально начался 1 июня и завершился 30 сентября. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас

Даже если за окном хмуро и промозгло, всегда можно поддержать внутренний позитивный настрой любимой музыкой. И нам только что группа «Вирус» напомнила, как хорошо бывает весной. Осенью тоже может быть неплохо, главное найти подходящий досуг. Я вот вам предлагаю сегодня чаще улыбаться, потому как во всем мире 2 октября отмечают День улыбки. А еще сегодня день путанья следов в осеннем парке. Хороший повод отправиться на неспешную прогулку после работы. В рубрике «Праздник каждый день» уже через 5 минут познакомлю вас с еще одним событием, которое отмечается в эту пятницу. До этого другую причину не пары услышим. Будьте рядом.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 2 октября в пятницу отмечается событие, которое невозможно отпраздновать в этот день. Так уж вышло. Поздравляем всех со Всемирным днем без алкоголя. Надо же, да, чтобы так сложилось. Пятница и отказ от алкоголя. Судьба глумится над нами не иначе. Обязательно расскажите о событии своему другу, который точно не выдержит и прервет празднование уже вечером.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Добрынина настоящим экспериментом. Он не хотел петь эту песню, называл ее слишком уж попсовой. Но именно эта песня дала название его первой полностью сольной пластинке. И пластинка оказалась настолько успешной, что звукозаписывающая компания «Мелодия» вручила Добрынину за нее золотой диск. Похоже, этот голубой магнит в песне сработал далеко не только на героя, но и слушателей тоже примагнитил к хиту на многие-многие годы вперед. Уже через 3 минуты послушаем еще одну классную песню в исполнении Александра Буйнова. Никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Могу назвать счастливчиками тех слушателей радиодачи, которые в прошлую субботу заглянули на наше юбилейное шоу на удачные песни, проходившие в столице в Лайф-арене. Там как раз Владимир Пресняков выступал, такую энергию залу передал, что абсолютно все встали и начали зажигать под хит стюардесса по имени Жанна. Мы уже выложили запись этого выступления, его можно посмотреть в социальных сетях радиодача и на сайте radiodacha.ru, там еще много всего интересного, обязательно заходите.
1: Реклама. И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Разные день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
6: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
7: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
6: Теперь и в форме геля.
7: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных.

0: для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я из города Хотьково. Хотела бы передать привет своему мужу Михаилу и своему сыну Артемию. Желаю всем хороших выходных. Заказываю песню.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Размер материнского капитала на первого ребенка в будущем году превысит 778 тысяч рублей. На второго выплата составит 1 миллион 29 тысяч, если сертификат не был получен на первенца, заявил министр труда Антон Котяков. Максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 100 000 рублей. Кроме того, единовременная выплата при рождении ребенка составит 30 400 рублей. Наборнауки сократили перечень школьных олимпиад с льготами при поступлении. Их число снизилось с 83 до 60. Мера должна устранить перекос между олимпиадниками и выпускниками с максимальными баллами ЕГЭ. Уточняется, в августе обсуждались случаи, когда абитуриенты с 300 и более баллами по ЕГЭ не смогли попасть на бюджетные места, которые на некоторых программах были заняты поступающими без вступительных испытаний. В России появится система «Цифровое правосудие». Она сделает правосудие более удобным и доступным для людей, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов. По его словам, она выведет взаимодействие судов и участников процессов на новый уровень, позволит повысить качество и эффективность правосудия, а также сократит сроки рассмотрения дел и сэкономит бюджет. Игорь Краснов отметил, что действующие системы уже технически устарели. Спрос на глэмпинги и стоимость проживания в них за год выросли на 10%. Россияне традиционно любят отдыхать на природе, но в последнее время стремятся это делать с большим комфортом, сообщили РИА Недвижимость аналитики. В среднем сограждане арендуют глэмпинги на 1-2 дня. Наиболее востребован отдых такого формата в Подмосковье, Ленинградской и Нижегородской областях, в Краснодарском крае и Карелии. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 25 копеек, стоимость евро 94 рубля 53 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Москве и области до плюс 13 без осадков. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю легкой пятницы.

0: История создания хита «Шляпа» у группы «Нана» доказывает тезис: никогда не знаешь, из чего получится хит. Однажды ребята записывали на студии новый альбом. Со шкафа вдруг упала шляпа рядом с Владимиром Политовым. Он ее подхватил и начал повторять в микрофон: «Упала шляпа». И Борис Алибасов решил: все, из-за этого нужно делать песню. В итоге «Упала шляпа» стала хитом, хотя сама группа изначально ставила совсем на другие композиции. Ребята уехали на гастроли в Германию, вернулись, а шляпа уже звучала из каждого утюга. Вот так, иногда достаточно всего одной упавшей шляпы, чтобы получился большой хит. Вы тоже такое маленькое событие найдите в своей жизни сегодня, которое приведет вас к какому-то грандиозному результату в компании «Радиодача», конечно же.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

На него можно увидеть, как с полей, из городов, с бульваров и тротуаров уносится печаль. Ее просто смывает позитивом наступающих выходных. Желаю вам как можно скорее оказаться в этих самых выходных и уже заниматься любимыми делами, а не рабочими, да? Под музыку радиодачи, я уверен, время летит быстрее. Особенно, когда такие артисты на подходе. Скоро послушаем хиты Леонида Агутина и Кати Лель. Всем желаю отличного начала дня.

0: хочется, кроме как проводить вечер пятницы в компании любимых артистов, то советую оставаться в нашей компании. Мы такую возможность нашим слушателям предоставляем встречать выходные в компании любимых звезд. Сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» у Марии Федоровой и Александра Жилавского в гостях будет Сосо Павлиашвили. Вместе с ним отправимся в разные временные отрезки. Вспомним его первый выход на большую сцену в составе сборной творческих коллективов Грузии. Еще узнаем, как дети помогают Сосо в творчестве, и послушаем его новую песню «Обрати внимание». Не пропустите очередной выпуск шоу «Назад в будущее» сегодня в 17 часов по московскому времени на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
4: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Мы звоним с Новосибирска, Тагучинский район, село Березиково. Меня зовут Роман. И хотелось бы послушать что-нибудь веселого репертуара Шуры. Всем пожелать здоровья, хорошего настроения. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: я. Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Новости на радио «Дача».
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Более 7 триллионов рублей направят на здравоохранение в России в будущем году. Такая сумма предусмотрена в проекте бюджета. Большая часть средств поступит по линии Федерального фонда обязательного медстрахования, сообщили в правительстве. Так вырастут максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком. Налоговые органы начнут делиться с МВД информацией о доходах иностранцев, приехавших в Россию с целью работы. Такие данные налоговики будут передавать по запросу ведомства через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, пишет РИА Новости. Добавлю, согласно федеральному закону, с 1 января трудовые мигранты будут обязаны содержать себя и членов семьи, живущих в России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Государство, бизнес и IT-сообщество обсудят, как цифровые технологии меняют экономику и повседневную жизнь. В Национальном центре «Россия» в Москве 6 по 10 октября пройдет второй IT-форум «Цифровые решения». Организаторы Минцифры России при поддержке правительства. Все 5 дней будет работать выставка современных IT-решений от компаний-лидеров отрасли. Для посетителей разработан отдельный ИИ-маршрут. Он охватывает успешные кейсы внедрения искусственного интеллекта в экономику и госуправление. Также пройдут мастер-классы по цифровой грамотности, IT-квесты и карьерные консультации. Регистрация уже открыта, участие бесплатное. Подробности на сайте forum-цифровые-решения.рф. Для горнолыжных курортов введут единые правила. Такой законопроект подготовили в Минэкономразвитии. Согласно документу, у трасс появится обязательная классификация. Для крупных комплексов она начнет действовать с марта 2029 года. Кроме того, заработает единый реестр горнолыжных комплексов и будут утверждены правила поведения на трассах и канатных дорогах. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю легкой пятницы.
0: Прямо сейчас.

0: чего же девушка не приглашает к себе этого парня, если он так хочет к ней в Тамбов? В пятницу вообще много всяких желаний в головах людей появляется. Одно из них – делиться хорошим настроением, я в этом уверен. И мы предоставляем вам такую возможность в нашей программе «Удачный час». Она уже через 40 минут стартует в эфире. Будем передавать приветы, поздравлять с различными событиями ваших родных и близких и, конечно же, ставить любимые песни. Заказать свою, самую обожаемую, можно по телефону в столице 8495-995-2555. Звоните, пока набираете. Поставлю красивую любовь группы Ассорти здесь, на радио «Дача».
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Хорошо там, где есть радиодача.

ультиматум Андрей Державин, брат, ставит. Если брат, пей до дна, иначе иди вон. Ну, хороший такой пятничный хит слушаем в эфире Радио Дача прямо сейчас. У нас еще много классных песен, которые поднимут вам настроение. Скоро послушаем группу гостей из будущего Алексея Глазина. До этого не пропустите градусов здесь, на Радио Дача.

0: Чуть наполовину с припевом хита группы «Гости из будущего, беги от меня», я согласен. Танцевать нужно, убегать нельзя, делиться счастьем тоже welcome к нам, друзья. Добро пожаловать в программу «Удачный час», которая стартует уже через 10 минут. Там как раз и будем поздравлять, передавать привет и поднимать настроение себе и вашим близким. А еще, безусловно, будем исполнять музыкальные заявки. Заказать какую-нибудь свою особенную песню можно прямо сейчас. Звоните в студию. Через 10 минут начинаем «Удачный час» на радио «Удача».
1: Реклама. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», Александр Иванов и группа «Ронда», Татьяна Куртукова, «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» — моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий, с учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» — премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Олегрупп».
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ольга, я звоню из города Курска. Хочу поздравить любимую маму, бабушку и свекровь с днем рождения. Хотим пожелать ей счастья, здоровья и благополучия. Мы очень тебя любим. Ставим песню Ирины Олеговой.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
2: Новости на «Радио Дача».
5: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Около 32 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через госуслуги. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он напомнил, что ограничения могут быть как полными, так и частичными. К примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. Напомню, сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты заработал в марте прошлого года. В Москве завершается сезон работы городских фонтанов. Как сообщил Сергей Собянин, сегодня специалисты приступят к подготовке сооружений к зиме. Из чаш сольют воду, очистят поверхности и скульптурные композиции, проверят инженерное оборудование. Затем фонтаны законсервируют до следующего сезона. Мэр столицы подчеркнул, фонтаны являются одной из визитных карточек Москвы. Поэтому городские службы следят не только за их бесперебойной работой, но и за внешним видом. Так, в текущем году после модернизации открылись в частности фонтаны «Каскад» и «Купола» на Манежной площади. В Москве ограничат движение транспорта из-за проведения полумарафона «Моя столица». В частности, в это воскресенье в разное время для водителей будут недоступны Ростовская, Новодевичья и Лужнецкая набережные, участки улицы Косыгина и Вернадского проспекта. Более того, в местах ограничений нельзя будет припарковаться. Автомобилистов призвали быть крайне внимательными за рулем и заранее выбирать пути объезда. Погодная зима придет в Москву не раньше второй половины ноября. Об этом сообщили в центре ФОБОС, добавив, что устойчивый снежный покров установится лишь в декабре. Синоптики также рассказали, что минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в столичном регионе. В Москве было около плюс 2, а в области минус 1,5. Уточняется, сегодня в дневные часы воздух прогреется до 14 градусов. Осадки маловероятны. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации на сегодня, составляет 83 рубля 25 копеек. Стоимость единой европейской валюты 94 рубля 53 копейки. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю легкой пятницы.
4: На радио «Дача» удачный час.
6: И удачный час стартовал, друзья. Здесь передаем приветы, поздравляем друг друга с пятницей или с другими важными событиями, которые случились в вашей жизни. Написать нам можно в группу ВКонтакте «Радио Дача». Там уже специальный пост опубликован прямо в комментариях. Там и оставляйте свои сообщения. Также отправляйте их на номер 8-910-004-49-24 в мессенджере «Макс». А еще к нам можно дозвониться и заказать вашу любимую песню. Для этого используйте следующие цифры. 8-495-995-2555. Открой удачный час поздравлением от Светланы. Она пишет: «Осенний привет вам, Радио Дача. На связи город Курск. Поздравляю своего любимого мужа Кириллова Александра с днем рождения. Желаю ему здоровья крепкого. Ты моя опора и надежная защита. Ты мой щит. Люблю тебя очень. Ты самый лучший мужчина на земле». Ну, как душевно. И поставим хит, который несколько об осени. Осеннее настроение в нем точно присутствует. Открывает удачный час на «Радио Дача» Кристина Арбакайте.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радиодача. Звоню из города Москвы. Меня зовут Павел Миронов. Я хотел для всех радиослушателей поставили песню Жени Белоусова «Девчонка, девчоночка». Пожелать хочу всем хороших выходных, желаю. Отлично отдохнуть всем. Хорошо там, где есть радио.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валерия. Я передаю привет своей подруге Лизе из Калуги. Я желаю ей хорошего дня и всего самого хорошего. Ставлю для нее песню «Максима, знаешь ли ты». Спасибо, радио.

программа «По заявкам» набирает обороты в эфире радиодачи. Оглашаю первую порцию ваших теплых слов. Галина просит поздравить девчонок Елену, Ольгу и Ирину с днем улыбки. Желает им побольше улыбаться, судя по всему. Да, отличное, отличное событие сегодня отмечается, с которым можно поздравить абсолютно любого своего знакомого, написать нам сообщение в эфир. Антонина поздравляет коллег из МОК имени Талалихина с днем работников среднего профессионального образования. Желает больших успехов в работе. И вас, Антонина, с праздником от команды «Радиодача». Марина из Липецка далее пишет: «В этот прекрасный день, 2 октября, я хочу поздравить себя с днем рождения. Желаю себе счастья и спокойствия». Ну, я бы еще богатства какого-нибудь безмерного добавил к пожеланиям. И Татьяна написала, она передает привет в свой родной город Лесной Свердловской области. Отдельный привет шлет мужу Ярославу. Пишет, что очень сильно его любит. Хочет, чтобы мы, Ярослав, с тобой больше понимали друг друга. Вот так интересно сформулировано. И привет передает детям Маргоше и Максулику. Никого не забыли, всем привет и передали. Пишите и вы, друзья.

0: Удачный час.
1: Продолжаем удачный час на радио «Дача». Продолжаем передавать привет и поздравления вашим близким. Кирилл шлет привет семье Кульпиных из деревни Бухарина, семье Побединских из Тайкова. Всем желает хорошей пятницы и удачных выходных. Кириллу того же. И Наталья свой привет адресует сыну Кириллу. Ему удачной учебы пожелала. Надеюсь, что Кирилл в субботу не учится. У него пятидневка, и сегодня его ждет отличный вечер, посвященный исключительно своим любимым занятиям, как и каждого из нас, друзья. Удачный час на радио «Дача» продолжается. Ваши сообщения тоже очень жду в мессенджере «Макс». Пишите нам на номер 8-910-004-49-24.
2: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
4: Мы с тобой мечтатели, мы такие разные.

Послушали хорошей музыки и хватит. Возвращаемся к вашим приветам и поздравлениям. Елена из Томска написала, поздравляет всех с пятницей, желает отличных, незабываемых осенних выходных. Ну, в столице нам обещают действительно незабываемые выходные, потому как температурные рекорды какие-то собирается погода бить. Еще одно сообщение от Светланы прочту из Орла. Она привет своему мужу Андрею передает. Желает ему поскорее закончить с рабочими делами и возвращаться домой, где его уже ждет и обед вкусный, и ужин на подходе. Ничего себе, ужин в половине первого дня. Это Светлана молодец. Продолжим удачный час песней о простых, но таких необходимых для всех вещах. Что же нам всем надо, да? Идти вперед, да, встретить однажды свое счастье, свою вторую половинку. Об этом хит Жанны Фриски и послушаем в удачном часе на радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Хочу поздравить свою любимую подругу Архипову Ирину Евгеньевну с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья, благополучия. Оставаться всегда такой же жизнерадостной и всегда быть в хорошем настроении. Люблю, целую, обнимаю. И прошу передать песню «Бессовестно счастливая»

0: час.
1: Посмотрим, чего еще вы написали в наш мессенджер Макс на номер 8-910-00-449-24 и в группу ВКонтакте «Радио Дача». Галина из Орска пришлет возлюбленному Владимиру, благодарит его за завтрак в постели и пишет вот такие слова. «Возвращайся скорее, хватит работать, я соскучилась». Ну, во-первых, лучше всего пятница сегодня точно началась у Галины с завтрака в постель. Ну и, Владимир, не заставляйте девушку ждать. Чего вы, возвращайтесь домой скорее. Татьяна из Ухты своим детям привет передает Андрею и внучке Маришке, им желает отличных наступающих выходных. И Марат поздравляет с юбилеем своего друга Костю Павлова с 35-летием, желает здоровья, море, удачи и удачу у моря. Стандартное поздравление. Друзья, ваши сообщения тоже очень жду. Группа ВКонтакте «Радио Дача» к вашим услугам. И звоните в студию, заказывайте любимые хиты. Номер в Москве 8495-995-2555.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина Соколова. Я звоню с города Липецка. Хочу передать привет своим коллегам со швейной фабрики и передать песню Стас Костюшкина «Женщина, я не танцую». Всем хороших наступающих выходных. Спасибо, радио «Дача».

обулся Стас Костюшкин в своей песне. Сначала он не такой, не танцует, а потом что-то произошло, влюбился, наверное, и ноги сами его в пляс отнесли. Меня ноги отнесли к вашим сообщениям, друзья, которые вы присылаете в группу ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджер «Макс». Алексеенко Диана из Балашихи написала, и она поздравляет всех с началом второго осеннего месяца, с пятницей, и в честь этого передает привет своей любимой маме, которую зовут Елена. Передана далее. Мария привет своим коллегам передает. Красновой Тане и Худойкиной Кате желает им и всем нам хороших выходных. Мордовия, Чамзинка подписались девушки. Елизавета просит поблагодарить любимого мужчину за все, что он для нее делает и для ее семьи. Саша, спасибо, что делаешь меня счастливой, написала Елизавета. Ну как мило, друзья. Еще один привет успею передать Елене и Владимиру Остроуз, которые сейчас находятся на даче Машковский залив в Конаково. Ждите нас вечером в гости на плов. Ксения и Сергей подписались. Друзья, до финала программы по заявкам, ну совсем уж мало времени осталось. Успеете и вы передать привет или поздравления близкому человеку. Пишите в группу ВКонтакте «Радиодача» в мессенджер «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Удачный час продолжает Зайнаб Махаева.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Магнитогорск. Меня зовут Оксана. Хочу передать своим друзьям Олегу и Майе большой привет и своему любимому мужу Володе. Всем хочу пожелать большой удачи, огромной любви, чтобы все желания исполнить, все хорошо.

0: чем буду завершать удачный час, какими сообщениями. Дарья написала, она привет передает Наталье Волос. Пишет, пусть у нее все будет хорошо, не унывает и не вешает нос. Да будет так, Наталья, вам сил, бодрости, пусть все получается. Анастасия из Бийска передает привет своему мужу Александру, желает ему здоровья и сил, видимо, поработать на даче. И просит передать Анастасии, что очень сильно любит своего ненаглядного Александра. Передано. Ну все, друзья, вроде все, что вы прислали, я прочитал. Могу идти домой. Оставляю вас в компании Сергея Черноусова. И он проведет с вами день этой пятницы. Всем отличных выходных. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.

Здравствуйте, радиодача. Вас приветствую. Я Рубен Алмазов из Люберец. И хотел бы передать привет своей любимой супруге Танюше и попросить у нее прощения за то, что я бываю иногда с ней груб. Танечка, прости меня, пожалуйста. Я очень тебя люблю, ценю и уважаю. И хочу поставить песню «Алый Рид, девочка в белом». Спасибо, радиодача.

0: час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктор, я из города Тулы. Хочу передать привет своей маме, пожелать ей огромного здоровья, счастья и хорошего настроения, а также всем радиослушателям. И прошу поставить песню Валерия Леонтьева. Спасибо огромное, радио «Дача», очень вас люблю.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: Студии с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. До 1 декабря владельцам дачных участков необходимо уплатить имущественные налоги за прошлый год. Земельный налог за участок и налог на имущество физических лиц за дом или постройки. Об этом напомнили в Роскачестве. В ведомстве пояснили, сумма сбора рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объектов и ставок, которые устанавливают муниципальные органы власти в пределах, определенных налоговым кодексом. Федеральная налоговая служба направляет уведомления в электронной форме. С 1 августа оно автоматически появляется на портале госуслуг или в личном кабинете налогоплательщика. Бумажная по почте приходит только тем, у кого нет ни того, ни другого. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России в будущем году. Об этом сообщили в Госдуме. Сейчас для этого нужно зайти в мобильное приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличку в банкомате. Напомню, массовое внедрение цифрового рубля началось в России 1 сентября. Россияне стали чаще оценивать отношения с начальством как дружеские. Такой точки зрения придерживаются 26% сограждан. Чаще всего приятельский формат взаимодействия поддерживает молодежь. Для сравнения, 4 года назад об этом говорили всего 19%, пишет РИА Новости. Впрочем, большинство по-прежнему называет свое общение с руководством сугубо деловым. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей.
3: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
4: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас –

Салтыкова и «Серые глаза» в продолжении часа на радиодаче. И сразу вопрос. Кто из нас не любит иногда дать совет, даже когда его никто не просил? Но в такие моменты всегда можно ответить классикой «Я сам решу». И ведь действительно, каждый уж лучше знает, как ему поступить и что делать в любой ситуации. Желаем вам легкого продолжения дня, хорошего настроения и только нужных советов, желательно от самого себя. А вот от нас через короткую паузу хиты Юрия Антонова, Люси Чеботиной, Сергея Лазарева и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.

«Не забывай» песня Юрия Антонова переносит нас в 1980 год, в то время, которое мы также помним и не забываем. Ведь именно летом 80 года в Москве на Большой спортивной арене центрального стадиона имени Ленина проходили 22-е летние Олимпийские игры. Да, это те, где в финале во время закрытия в небо улетает большой медведь под песню Льва Лещенко. Сегодняшний день еще не завершается, хотя, наверное, кому-то этого хотелось бы, тем, кто на работе. Вам мы пожелаем удачного и легкого продолжения пятницы, которую мы всегда дополним такими любимыми хитами радиодачи.

0: улетает еще один день осени, а вместе с ним очередная рабочая неделя. Ну как улетает? Готовится к взлету. Пятница плавно продвигается, и не за горами прекрасный вечер, и следом долгожданные выходные. Пора уже подумать над тем, как провести свой отдых, ну и рассказать об этом в нашем эфире. Для вас в финале часа рубрика «Удачный момент». Звоните, возможно, кому-то подарите идею не скучно провести вечер пятницы. С нами он точно пройдет в движении в 20 часов по московскому времени в нашем эфире программы «Диско-дача». Остается немного, но вот гораздо раньше, через короткую паузу, отправляемся за 4 моря в компании группы «Блестящие». И не забудем о большой любви Николая Баскова и Любови Успенской.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.

0: оказания необходима консультация специалиста.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллея Групп».
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
8: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Петросян Левон. Я из города Краснодара, постоянный ваш слушатель. Хотел передать привет моей жене Анаит и пожелать здоровья ей. Поставьте для нее песню Светланы Лазаревой. Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблемы с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».
3: Новости на Радио Дача.
4: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России в будущем году. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас для снятия денег с цифрового кошелька нужно зайти в мобильное приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличку в банкомате. Массовое внедрение цифрового рубля началось с 1 сентября. За первые 3 недели граждане открыли 200 тысяч цифровых кошельков. В России запустят систему «Цифровое правосудие». Она выведет взаимодействие судов и участников процесса на новый уровень, повысит качество и эффективность правосудия, сократит сроки рассмотрения дел и сэкономит бюджет. По словам председателя Верховного суда Игоря Краснова, новая система также сделает правосудие удобнее и доступнее для людей. Он подчеркнул, что нынешние системы уже технически устарели. Более 20 тысяч жилых домов в Москве уже получили отопление. Кроме того, тепло стало в половине соцучреждений, сообщили энергетики. Подготовка к отопительному сезону в столице началась в мае и завершилась к сентябрю. Всего специалисты подготовили свыше 74 тысяч объектов, в том числе десятки тысяч многоквартирных домов. В первую очередь тепло получают школы, детские сады, больницы и поликлиники. Кроме того, фонтаны в Москве выключат сегодня и начнут готовить к зиме. Специалисты сольют из чаш воду, очистят поверхности и скульптурные композиции, проверят инженерное оборудование, а затем фонтаны законсервируют до следующего сезона. Большинство россиян покупают китайские товары, когда не могут найти российские аналоги. Чаще всего это электроника и гаджеты, автотовары, комплектующие, аксессуары, а также товары для творчества и специализированных хобби отечественных вариантов. Исследование провел региональный общественный центр интернет-технологий. Так чаще всего на нехватку российских аналогов жалуются жители Дальнего Востока, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Подмосковья. При этом почти 80% опрошенных признались, что покупают товары у китайцев из-за низкой цены. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.

песня Жени Белоусова «Алешка» в 1991 году появилась и сразу же стала мега-хитом. Из каждого утюга в любом городе нашей страны. И, кстати, один из крупных нашей северной столицы именно тогда, 6 сентября, вернул себе прежнее название. Вместо Ленинграда город вновь стал Санкт-Петербургом. Можем передать отдельный привет местным жителям. Там также слушают радиодачи. И уже через короткую паузу вместе с нами вспомнят хиты своих земляков, Михаила Боярского, Ольги Бузовой и дальше еще больше любимых песен в эфире «Радио Дача».

0: хит группы «Отпетые мошенники» «Сливки» в эфире «Радиодача». Песня, конечно, роскошная, но вы заметили, какие раньше были скромные запросы. «С неба звезду достану, и девушка счастлива». Сейчас, конечно, одной звездочкой не отделаешься. Тут, как минимум, нужен 5-звездочный отель, и все включено. Или кто постарше, выбирает уже что-то более практичное. Ну, например, новый забор на участке или бытовку на даче. А можно и начать с теплых пожеланий в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа, а вот через короткую паузу послушаем хиты Игоря Николаева, Юлии Михальчик, Владимира Преснякова и многие другие.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: руках.
1: Песня Игоря Николаева «Невеста» в финале часа на Радио Дача. Я думаю, есть среди наших слушателей, те, кто готовится к этому важному событию в своей жизни, ну и те, кто ожидает его, чтобы вместе с вами отметить и отпраздновать с размахом. Не забудьте потом поздравить молодых в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». Она в финале часа. Звоните по телефону 8-495-995-2555. Что касается ближайшего времени, здесь мы послушаем хиты Максим, Леонида Агутина, группы «Республика» и других любимых артистов радиодачи.
2: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
3: Три часа подряд в эфире «Радиодача».

0: Включайте «Радио Дача».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Андрей. Живу я в городе Железногорске. Я хочу передать привет своим друзьям Денису Тихомирову и всем остальным. Пусть для них прозвучит песня «Одинокая».

0: часа дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Миноборнауки сократило список школьных олимпиад с льготами при поступлении. Их число снизилось с 83 до 60. Эта мера должна устранить перекос между олимпиадниками и выпускниками с максимальными баллами ЕГЭ. В августе обсуждали случаи, когда абитуриенты с 300 и более баллами по ЕГЭ не смогли попасть на бюджетные места, так как их занимали поступающие без вступительных испытаний. Тем временем глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что конкурс в колледже и техникумы России в среднем составляют 4 человека на место, а по некоторым специальностям достигает 18. В колледжах обучаются 4 миллиона студентов. Это сопоставимо с показателями советского периода. Минтруд предложил использовать приложение МАКС для кадрового документооборота. Ведомство подчеркивает, что использование мессенджера будет дополнительным, а не обязательным способом взаимодействия, сообщает Росбалт. Компании смогут и дальше вести кадровый электронный документооборот через собственные информационные системы или портал «Работа в России». А МАКС предполагается использовать как еще один канал коммуникации между работником и работодателем. Сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России с 1 декабря составит от 1 до 10% от стоимости. Размер платежа будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше денег теряет, сообщили в РЖД. До 30 ноября включительно сбор останется прежним – 3 рубля 70 копеек. Новые правила утвердила Федеральная антимонопольная служба. Такой подход позволит снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда. Дополнительные места смогут получить пассажиры, которые планируют свои поездки заблаговременно. Россияне назвали английский язык самым перспективным для карьерного роста. Согласно опросу, в тройку лидеров также вошли китайский и арабский. Испанский, немецкий, японский и французский языки оказались чуть менее популярны. Также выяснилось, что больше 60% граждан учат иностранные языки ради продвижения по службе, а 23% – чтобы представлять свою компанию в зарубежных командировках. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

Песня группы «Дюна» «Воздушные змеи» в эфире «Радиодача». Нам, кстати, скоро также пора отпускать все заботы, расправить крылья и, подобно этому самому змею, улететь куда-нибудь подальше от привычных дел, которых нам хватает в разгар трудовых будней. До конца рабочего дня все меньше времени, некоторые вовсе уже успели завершить рабочий день и отправиться в сторону дома. А, кстати, может, и на дачу. В целом еще есть дела на участках, хотя, мне кажется, если у тебя есть дача, там круглый год есть чем заняться. Как и нам с вами в ближайшие минуты. Будем слушать хит Вячеслава Малежика, еще окунемся в приятные школьные воспоминания через короткую паузу в эфире «Радио Дача».

Отличить провинциала от типичного городского жителя, на первый взгляд, легко и просто, но не всегда эти отличия можно без труда заметить. Особенно, если ты родился в деревне, а в городе живешь не первый десяток лет. Примечательно, что каждый из нас не прочь окунуться в приятные воспоминания с такими отличными хитами нашего эфира. Уже скоро послушаем песни Димы Билана, группы «Гости из будущего», Валерия Сюткина. Ну и чуть позже, в 17 часов по московскому времени, в нашем эфире звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня в гостях потрясающий любимый артист Сосо Павлиашвили.

Дима Билан и хит «Пообещай» в финале часа на радиодаче. А мы сегодня тоже хотим взять одно важное обещание. С осени. Пусть пообещает нам поменьше дождей, побольше солнечных дней и хотя бы несколько теплых выходных для поездок за город. Уж в пятницу хочется точно хорошей погоды, а также вам для удачного отдыха. Сегодня вечером в нашем эфире программа «Диско-дача». Трехчасовой танцевальный марафон начнется в 20 часов по московскому времени. Вот имеем в виду. Ну а через короткую паузу у нас хиты группы «Мираж», Дениса Клявера, Ирины Аллегровой и многие другие. Дачные объекты.

0: 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, Радио «Дача». Я звоню из города Оренбурга. Я Алексей. И передаю привет своей любимой маме Елене и соседке Росляковой Ольге. И прошу для них поставить песню группы «Бис». Всем желаю хороших выходных. Спасибо, Радио «Дача».

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба отслеживает цены на рыбу и готова принять меры при признаках необоснованного роста. Причиной для комментария ведомства по информации РИА Новости стали данные о подорожании красной рыбы на фоне слабой лососевой путины. По последней информации, оптовая цена нерки превысила 1000 рублей за килограмм, а стоимость горбуши до 700 рублей за такой же вес. Дом Миллера в Петербурге, пострадавшие после крупного пожара, восстановят. Губернатор Александр Беглов дал соответствующее поручение профильным службам и ведомствам. По его данным, имеющиеся у города материалы, включая фотофиксацию, обмеры и архивные данные, позволяют восстановить здание в первоначальном виде. Здание официально признано объектом культурного наследия регионального значения. Более 90% россиян получают налоговые уведомления в электронном виде. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Гражданам с 21 сентября начали рассылать уведомления о земельных, транспортных налогах, налогах на имущество физлиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан за прошлый год. Терпеливые люди способны долго ждать, потому что их мозг субъективно сокращает время и приближает награду. Об этом рассказали в Российской академии наук газете «РУ». В период ожидания у терпеливых людей алгоритм мозга менее выражен, чем у тех, кто не готов ждать долго. Это говорит о том, что для стойких людей ожидание действительно пролетает быстро, а для нетерпеливых растягивается. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас.

яркий, любимый многими хит Татьяны Булановой в продолжении часа на радиодаче. В далеком 1997 году эта песня стала настоящей революцией в творческой карьере любимой певицы. До нее всю страну приучили к тому, что Татьяна — это исключительно плачущая певица с грустными балладами. Но артистка решила, хватит лить слезы, пора танцевать. Примерно как в нашей с вами истории. Оставляем всю рабочую грусть, ведь с нами уже вечер пятницы. Финишная прямая неделя наступила, выходные близко, но еще ближе через короткую паузу следующие песни ансамбля «Пламя», Юрия Титова и многие другие.

0: знаете, вот все это напоминает мне поездки на дачу. Приезжаешь, подходишь к участку, а там трава по пояс. И вроде бы все прошлые выходные ты посвятил этому время, а тут опять косить. А скоро выпадет снег, и вместо триммера и газонокосилки еще и снегоуборочная лопата понадобится. Да, на даче всегда есть чем заняться, в том числе и не скучно провести, кстати, наступающие выходные. С нами уже вечер пятницы, с чем можно поздравить каждого, кто трудится в пятидневку, и пожелать поменьше работы дома, на даче и побольше отдыха. Также для вас через короткую паузу хиты группы «Ласковый май», «Славы», Полины Гагариной и многие другие.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
2: Подними глаза в рождественское небо. Загадай все то.

ласковый май, белые розы, в финале часом на радиодача. Правда, на календаре уже 2 октября, поэтому белые розы сменились желтыми листьями, а ласковый май – бодрящий осенью. Зато сегодня у нас вечер пятницы, это сразу повышает температуру настроения, ну, на несколько градусов точно. Уже завтра выходные, можно будет выспаться, отдохнуть и хотя бы на пару дней забыть, что такое будильник. Желаем всем приятного вечера, уже скоро для вас в нашем эфире «Звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня в гостях под

0: А почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
1: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
0: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из Нижнего Новгорода. Зовут меня Евгения. Хочу передать привет своим родителям, папе и маме, семье Прянчниковых, папа Саша, мама Марина, еще мамочке моей Оле и всей нашей большой семье. И вообще Нижнему Новгороду большой привет. Заказываю песню группа «Студия». Папа, мама, спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: Пять часов вечера. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Россия готова частично вернуть дизель на мировой рынок. Страна производит примерно на 80% больше дизеля, чем потребляет. Накапливать больше, чем позволяют емкости для хранения, нельзя, иначе придется снижать объемы переработки, заявил вице-премьер Александр Новак. Внутренний рынок дизельного топлива, по его словам, сбалансирован. Запрет на вывоз для производителей продлен до 31 октября. Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года. Аудитория сервиса госуслуги «Моя школа» достигла 16 миллионов пользователей, а ежедневно им пользуются 3 миллиона человек. Об этом рассказали в Минцифры. Сервис помогает учителям, ученикам и родителям организовать учебный процесс. Приложение работает бесплатно в браузере и на смартфонах, а его мини-версия встроена в мессенджер «Макс». Родители могут отслеживать успеваемость ребенка, оценки, пропуски и опоздания, а также получать отчеты об изменении среднего балла и причинах отсутствия. При согласии ребенка родитель может увидеть его местоположение на карте, поддержать успехи и выразить благодарность учителю. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России уже в будущем году. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас для снятия денег с цифрового кошелька нужно зайти в мобильное приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличку в банкомате. Массовое внедрение цифрового рубля началось с 1 сентября. За первые три недели граждане открыли 200 тысяч цифровых кошельков. Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах безопасного сбора и приготовления грибов. В ведомстве призвали не собирать грибы возле дорог и промышленных зон, так как они способны накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества. Об этом сообщает ТАСС. Еще специалисты рекомендуют отказываться от грибов, вызывающих малейшие сомнения в своем виде. В Роспотребнадзоре предостерегли от использования народных способов проверки грибов на съедобность. Они могут не сработать. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
5: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
8: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
5: Пристегните ремни. Это
8: звездное шоу
5: «Назад в будущее»
8: на Радио Дача.
9: Мальчика, у которого не было бабушек, родители летом просто просили на месяц уйти из дома. Всем здравствуйте, Александр Жилавский, Мария Федорова. Мы снова здесь, и это звучит практически как тост. И сегодняшний наш гость тосты умеет говорить просто
10: да,
9: прекрасно.
10: Да. Его иногда называют королем восточной музыки, рыцарем гор, а его главный семейный принцип – не откладывать на потом теплые слова в адрес близких людей. Сегодня у нас в гостях звезда российской и грузинской сцены, певец и композитор, актер по паспорту Иосиф Раминович, на сцене Сусо Павлиашвили. И сегодня он в «Звездной машине времени» на Радио Дача.
9: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, мои дорогие.
10: Почему вы выбрали для сцены псевдоним такой ласкательный Сусо?
11: Нет, Сусо меня с детства так называли. Так и пошло, и поехало. Сусо Павлиашвили.
10: Хороший, когда, симпатичный Сусо.
11: Когда я играл на скрипке еще 6 лет, вот меня также и объявляли Сусо Павлиашвили. Не объявляли меня Иосиф Павлиашвили. Вот так сложилось. Не
10: звучит
11: знаю,
10: гордо, Иосиф.
9: И мы рады вас сегодня видеть.
11: Спасибо большое.
9: Я расскажу о концепции нашей программы. Это звездное шоу «Назад в будущее» в эфире Радио Дача. Это необычное интервью. Согласно фабуле того, что здесь происходит, мы зададим вам три обязательных вопроса. Один будет касаться вашего прошлого.
10: Прошлого, будущего, случайное время также.
9: Рассмотрение ведущих. Хорошо. Поговорим об актуальном. Будет пара интересных испытаний. В общем, я уверен, что час пройдет легко и непринужденно.
11: Я в этом не сомневаюсь. Радио Дача — это радио волшебное.
10: волшебство. И у нас для начала...
5: Звездный блиц на радио «Дача».
10: Скрипка или гитара?
11: Днем скрипка, вечером гитара.
9: Хорошо. Грузия или Россия?
11: Грузия и Россия. Я с Грузией связан пуповиной, а сердце бьется в России.
9: Красиво.
10: Классический костюм или как удобно?
11: Вечером классический, днем как удобно.
9: Вы чемпион мира по компромиссам, я так понимаю.
11: Нет, просто я говорю реальные вещи, я ничего не выдумываю, и все.
10: Золотая середина.
9: Покорять море или горы?
11: Одинаково, но чуть больше моря, конечно. Я рак по гороскопу еще.
10: И последний вопрос. Жизнь — это рок-н-ролл или жизнь — это кайф?
11: Жизнь — это кайф вместе с рок-н-роллом и андеграундом, и с радиоудачей.
10: И тут не удалось поймать. Знаем, что, кстати, вам по душе рок. Вот какая песня из вашего репертуара самая роковая?
11: Самая роковая мы сейчас...
10: Которую включали нам, да?
9: Да, за кадром.
11: Я могу сказать, что рок — это не значит, что что-то жесткое или не жесткое. Вот если рок-н-ролль на тебя настраивает, значит, это уже рок. Такое ощущение, что ты просто летишь. Таких много произведений, слава богу. Скажу, что издан альбом «Жизнь — это рок-н-ролл».
10: Есть.
11: Можете послушать. Угу. Вот там как раз вот есть эта свобода, вот это 70-е годы, и готовится альбом New Metal, наверное, рэп, я не знаю, как это назвать, который это музыка уже будущего. Это будет в октябре.
10: А песня «Визитная карточка» — это какая у вас?
11: Для кого как? Для кого-то «Небо на ладони», для кого-то «Помолимся за родителей», для кого-то...
10: «Ждет тебя грузин».
11: «Ждет тебя грузин», для кого-то «Тост», для кого-то, допустим, там в Грузии песня была «Свобода», которая вот в 89-м году взяла гран-при в Юрмале. Угу. Вот тогда Грузия победила благодаря этой песне.
10: Какую песню будем слушать прямо сейчас?
11: Прямо сейчас послушаем светлую песню, которая нравится безумно уже много-много лет разному поколению, и целые поколения выросли на этой песне, которую написали мы с Константином Губиным, «Небо на ладони».
9: Да будет так. Сусо Павлиашвили в «Звездном шоу. Назад в будущее» в эфире радио «Дача».
12: Небо на...

0: Володя, удача!
1: Как сказал классик в своем небезызвестном произведении, что-то недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин и застольной беседы. Наш сегодняшний гость есть подозрение, что не отрицает ничего из вышеперечисленного. Очаровательный, обаятельный Сусо Павлиашвили в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире радио «Дача». И прямо сейчас мы...
2: Отправляемся в прошлое!
3: Отправляемся в прошлое, в далекое. В 6 лет вы освоили скрипку. Виртуозно на ней играете.
4: Также играл. Уже не играю.
3: Ага. Ну, тем не менее, умеете плюс к скрипке играть на клавишных, на гитаре, на бас-гитаре, барабанах и, возможно, еще на чем-то, о чем я не знаю.
1: Целый рок-бенд, между прочим,
3: да.
1: Получается.
3: Но почему именно скрипка была первой? Кто надоумил на такой шаг?
4: Бог так решил, потому что по-другому невозможно было. В школе, где я начал учиться, в средней школе, в этом здании было еще музыкальное училище. Я маленький выходил и останавливал девчонок, у кого скрипка, и попросил, чтобы они открыли футляр, и я забирал эту скрипку, держал, и у меня какое-то было вот тяга к ней. И моя мама мудрейшая из мудрейших, и мой папа также мудрейший из мудрейших. Они сразу это догадались, и я еще параллельно рисовал. Немножко похвастаюсь, я рисовал так же хорошо, как и играл на скрипке. Это сейчас перешло моей Лизе. Лиза очень хорошо рисует, моя старшая. Она в этом году даже поступила в православный университет иконописания.
3: Ух ты!
4: Да, сама при том. Вот она рисует очень хорошо, у нее очень интересные такие взгляды, философия. И мы с ней вместе слушаем, кстати, такой тяжелый металл. Она мне помогает, кстати, оформляет, когда мы выпускаем песню, она оформляет
1: обложки.
4: Обложки, да, такие позитивные. Так вот, альбом, который «Жизнь – это кайф», это она нарисовала, сколько лет, 6-7 тому назад, это она еще ребенком была.
3: У вас такой творческий, семейный подряд.
4: Да, а младшая Сандра в этом году также поступила во ВГИК на актерской.
3: Ну,
4: вот, она яркая, мощная, она и поет, и разговаривает, и играет.
3: Ну, есть в кого.
4: Ну, мама безумно талантливая у них. Мой сын тоже, Леван, с нами поет. Невероятно красиво поет, и вместе выступаем.
3: А мы видели,
1: кстати. А мы были на вашем выступлении. Потрясающий концерт.
4: Очень приятно.
1: На одном дыхании.
4: Очень приятно. Спасибо большое.
1: Пусть Бог продолжает давать вам чарующие мелодии, а мы будем благодарными слушателями. Сусо Павлиашвили в звездном шоу «Назад в будущее».
4: Пусть я буду самым плохим композитором в вашей жизни.
2: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радио Дача».

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: К чему бы ни прикоснулся наш сегодняшний гость, все это окрашивается в яркие праздничные тона, и в его исполнении довольно драматичное произведение Ольги Серябкиной «Бывшие» превратилось в жизнерадостное регги. Сосо Павлиашвили в звездном шоу «Назад в будущее».
3: И прямо сейчас
1: было-не-было.
3: Вот такое задание у нас «Было-не-было» называется. Правда ли, что вы являетесь крестным отцом у более 60 детей?
4: Да.
2: Подарки всем вручаете?
4: К сожалению, не часто встречаемся, но они есть в моей жизни, я за них всех молюсь.
3: И
4: подарки, когда успеваем, конечно же, и подарки есть, и все есть.
3: А путешествовали ли когда-нибудь со своими кошками? У вас их несколько, насколько нам известно.
4: Нет, до такого еще не дошло.
3: Кошачий корм не пробовали?
4: Фу, нет.
2: Было ли когда-нибудь стыдно за свое поведение в школе?
4: В школе? Не помню такого. Значит, не было.
3: Все оставляли было ли хоть раз посуду грязную в раковине?
4: Оставлял.
2: Правда ли, что ваше первое сольное выступление состоялось на зимней олимпиаде в Канаде в 1988 году?
4: Нет, не сольное это было. Там в составе культурной делегации Советского Союза. Вот. И мы были на площади, а там было холодно. И на сцене играла потрясающая кантри-группа. И как-то так прошло. Я помню, покойный Евгений Мартынов вышел из каждой делегации. Что-то вот...
3: Это мамины глаза. Да?
4: Дополняли друг друга. Вот, и он вышел на аккордеоне, он сыграл невероятно, спел. Потом еще кто-то, а потом еще хотели, чтобы кто-то вышел. И взяли меня и вытолкнули. Говорит, иди. Что? Я говорю, что я буду
3: бояться
4: петь?
3: Было поздно.
2: По бразильской системе.
4: Да, что я буду? А там тысячи, я не знаю, 25, я не знаю, сколько их было людей.
3: Иностранцы.
4: Да, ну весь мир. Там мы вот просто прыгали, наслаждались, Глинтвейн, там, костры, все это было. Ну, просто про праздник, реальный праздник. Я говорю, что мне петь? А там еще грузины были, там два парня. Давай
3: Сулико, да?
4: А именно, Сулико. А я никогда не пел эту песню, хотя обожаю с детства. Я говорю, дайте коньяк. Я там с горла пару глотков сделал, выхожу, холодно там было, я не помню, градусов минус 15, может, было, 20. Выхожу на сцену, а там из труб выходит теплый, горячий воздух такой.
3: Пушки эти.
4: Да, я первый раз такой увидел, 88-й год. Я снимаю там с себя там дубленку, нажал на клавиши, такой звук пошел. Я чуть сознание не потерял. Я начал играть с Сулико, а там музыканты стоят, там смотрят, такие добродушные все. Начинаю импровизировать. Блин, все так понравилось. А я для меня это обычное дело. Ну, там, мы когда собирались, там у нас в каждой семье поют грузы, в Тбилиси, ну, этим никого не удивишь. А здесь все, весь зал за это самое, вот так, с открытыми ртами. А я кураж поймал, еще модуляцию сверху, еще пошло-поехало. Когда я закончил песню, они меня не отпускали.
3: Видеозаписи нет таких?
4: Нет, какие-то. 88-й год.
2: Тогда еще не было айфонов в таком количестве.
4: Ну, это вот было мое вот такое вот, моя отдушина. После армии это все, тем более.
3: Это звездное шоу «Назад в будущее» на Радио Дача. Сегодня в гостях Сосо Павлиашвили.
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете Радио Дача.
0: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: эфире «Радио Дача».
1: Если молодожены для первого танца выбирают его песню «Небо на ладони», присылать ее диджею заблаговременно никакой необходимости нет. Скорее всего, она у него есть, причем в папке «Избранная». Сосо Павлиашвили в студии «Радио Дача».
2: Отправляемся в случайную эпоху.
3: Сосо, не думали ли вы выпустить книгу тостов? А то, знаете, альбом с таким названием. Есть песня с таким названием. Есть всегда говорить о важности традиции, что необходимо закреплять эти традиции красивым словом. И даже была история, Саша недавно рассказал.
1: Один мой коллега работал, вел свадьбу на площадке, где параллельно на каком-то, возможно, соседнем зале проходил ваш концерт. И у вас был саундчек в то время, как там уже был банкет. И в какой-то момент вы просто вышли к незнакомым вам людям, сказали красивый тост за молодоженов, за родителей, сделали всем настроение и ушли.
3: Все счастливы, да, просто.
1: Было ощущение, что для них это что-то совершенно сказочное и волшебное, а для вас, ну так, скучный вторник. Так часто у вас бывает?
4: У меня было это несколько раз. У меня, когда я что-то говорю... Что бывали ситуации, допустим, люди меня увидели и попросили, можете вы поздравить? Или там с днем рождения, или там свадьба, или там... Я с удовольствием это делаю. Даже были моменты, когда я где-то заходил, поздравлял, еще там находили какую-то песню мою, я еще пел для них и уходил.
3: И как добрый волшебник исчезал, да?
4: Я не волшебник, я так частица народа, поэтому я есть народ. Чем больше вокруг нас счастливых и улыбающих людей, тем меньше возможностей, что кто-то нам сделает плохо. Вот и все.
1: А есть какая-то формула поздравления или тоста от Сосо Павлиашвили?
4: От души. Вот от души, да. Тем более я в таком возрасте, что вот все молодые, когда я смотрю на них, это все наши дети. Это все наши дети. Когда мы начинаем их отличать друг от друга, мы делаем очень большую ошибку. Мы им давали все плохое, и нам надо вместе всем исправлять. Это все наши дети. Как мы им дадим хорошее, вот это нам обернется в нашей старости. Мы не должны об этом забывать. Никогда.
1: Тут не добавить, не прибавить, да и, честно говоря, не хочется. Сосо Павлиашвили в студии «Радио Дача» в звездном шоу «Назад в будущее» делится своей мудростью, чему мы несказанно рады.
2: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радио Дача».

0: практически после каждого слова нашего сегодняшнего гостя хочется добавить сакральное. Так поднимем же бокалы и добавить Сакартвелос Гаумарджос.
1: Гаумарджос.
2: Ох.
0: Сосо Павлиашвили, студия «Радио Дача». Давайте поговорим об актуальном, о вашей новой песне. Называется она «Обрати внимание». Расскажите о ней.
1: Это та песня, которая дарит людям улыбку, дарит людям позитив, счастье, и во время которой просто ноги встают и начинают танцевать. Это очень хорошо для здоровья.
2: Да, для суставов.
1: Вот. Для суставов, да. Поэтому слушайте как можно больше таких песен, вы никогда не будете болеть.
2: Кстати, по поводу клипа. Есть клип уже на эту композицию?
1: Ну, мы как бы сделали с Инсайдом. Инсайд люди, наши друзья, наши партнеры. Мы сделали очень красивые кейс-сниппеты. Но самое главное, эта песня очень красиво нашумела на закрытии «Новой волны». Мы тогда сделали премьеру вместе с Тодесом. К концу песни, когда там идет расколбас такой музыкальный, кавказский настоящий, я вытащил на сцену свою Иришку, красавицу. Она потанцевала 5,5 миллионов просмотров. Вот только вот этот маленький. Я вот стараюсь. Она вышла, полминуты потанцевала и пропала. Да.
0: И всех покорила.
2: Визуал важен для вас, вот, чтобы у песни был визуал, или не обязательно?
1: У нас, допустим, всегда, вот мы обращаем очень большое внимание, когда вот мы выступаем на сцене, чтобы сзади, вот задник, да, на экране всегда было интересно, потому что это очень хорошо влияет. Когда вот черный квадрат Малевича, немножко, ну, грустно становится как-то вот, а когда все горит ярко, тем более, если тематически это именно подходит, если бьет десятку, ну, это кайф, это уже искусство называется.
0: Давайте обратим внимание на вашу новую песню.
1: Обратим внимание на мое страдание.
2: Будем слушать ее прямо сейчас на «Радио Дача».
1: Спасибо большое. Спасибо огромное.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
0: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
0: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: неисправимый оптимист и отчаянный жизнелюб. Мне кажется, так можно охарактеризовать сегодняшнего гостя звездного шоу «Назад в будущее» Сосо Павлиашвили. У нас здесь и прямо сейчас мы
1: отправляемся в будущее.
2: У нас в этом году у радиодачи 20-летие, а
0: юбилей.
2: У вас, да, через 3 года, если нам не изменяет память, 40-летие творческой деятельности.
3: В следующем году, солнышко.
2: Да вы что?
0: Быстро время пролетело.
2: Как быстро время пролетело. Как планируете отпраздновать? Вот 30-летие было на новой волне, там было в виде грузинского застолья 40-летие. Каким оно будет?
0: Есть какие-то идеи уже?
2: Да.
3: У меня вообще есть мечта сделать концерт в каком-нибудь классическом зале с балконом, императорском зале с симфоническим оркестром, эстрадно-симфонический оркестр, большой симфонический оркестр и бархатные стулья и снять этот концерт. Дай Бог нам дожить до этого, чтобы все было хорошо, чтобы победа была, потому что победители не судят. А дальше уже, конечно же, это приложится, это никуда не денется, потому что я вот вижу этот концерт.
2: Дом музыки, как вариант, консерватория, филармония.
3: Мне нужно, чтобы были балконы и бархатные.
2: Тогда большой театр сразу. Бархатные стулья, балконы, 4 яруса.
0: В городах, опять же, такие площадки есть во многих. Театр оперы и балета, например.
3: Нет, ну это надо уже весь оркестр просто туда везти. Жалко, ребята.
0: Так можно же там на месте взять местные дарования.
3: Нет, здесь есть оркестр. При всем моем уважении есть здесь очень хороший оркестр. Денис Пономарев, вот руководитель.
2: А из звездных коллег, ну, вы не любите слово «звезда», но, в общем, из коллег-артистов, кого бы обязательно пригласили на
3: Они, я их называю звездами. Они для меня реальные звезды. Люди, которые дарят миллионам людей счастье, надежду. Я им безгранично благодарен. Но как можно не любить моральный кодекс, допустим? Это
2: первый луч.
3: Это же невероятно.
0: Павел Жагун, потрясающий поэт.
3: Конечно. И это же невероятно. Это же наше достояние. И мы должны этим гордиться просто. Когда выходит группа «Любе», это все становится на свои места. Просто вот ДНК, вот эта русскоговорящая, да, уже начинает просто улыбаться и успокаиваться, что да, это мы. Вот это же отражается.
0: Я дома. Все. Такое ощущение какое-то.
3: Да, конечно.
2: Так тепло отзываетесь о своих коллегах. В общем, ждем концерт в зале с бархатными стульями.
3: Пожелаем друг другу, в первую очередь, мира и здоровья. И я думаю, что все будет.
0: Мы будем в волнении ждать. Надеемся, что все получится ровно так, как вы себе это представляете.
3: Пусть будет лучше, чем я
2: еще лучше.
0: Сосо Павлиашвили.
3: Потому что это все для его величества зрителей. Это не для меня. Это не для моей гордыни, не для тщеславия, потому что их у меня не было и нет.
1: «Назад в будущее». В эфире «Радио Дача».

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Мы называем фабулу нашей программы «Звездной машиной времени», и по этому поводу вспомнилась мне цитата одного водителя из известного, очень известного фильма «Мимино», который говорил так: «Если мне будет приятно, я тебя так довезу, что тебе тоже будет приятно». По ощущениям, это очень похоже на то, что сегодня у нас происходит здесь, в «Звездном шоу «Назад в будущее» вместе с Осо Павлиашвили. Незаметно пролетел час, а в финале у нас такой, знаете, мы его называем, в заключении у нас финальный босс. Испытание, которое называется...
0: Звонок в будущее.
3: Вам нужно выбрать определенный отрезок времени в будущем и позвонить самому себе, что-то спросить, сказать, посоветовать, уточнить, быть может. Что бы это было? Какой вопрос бы задали себе и через сколько лет?
4: Я не знаю, через лет 5 я позвонил бы себе и задал бы вопрос. Как твои родители? Как Ирочка? Счастлива ли она? Как твои дети? Стали полезными этому миру или нет? Музыку Бог будет давать по-любому. Я даже не буду на это заострять внимание. Самое главное — не стать подлецом. Вот я задам себе вопрос. Ты не ошибся, девчон? Все было так, как мы планировали, как мы думали, что порядочность никогда не пропала, справедливость, чувство справедливости. Вот это, наверное, самый главный вопрос. Ты предал себя или нет? Я надеюсь, что я скажу, иди ты это себе.
3: Что ты спрашиваешь, очевидные
2: вещи? Не отвлекай, я занят, у меня концерт.
4: Абсолютно верно.
2: В зале с бархатными сиденьями. Ох, сколько жизненной мудрости сегодня прозвучало в «Звездном шоу «Назад в будущее». Были какие-то установки на последующую перспективу. Есть смысл пересмотреть и переслушать. Может быть, нам надеяться тогда на повторную встречу с вами.
4: Дай Бог здоровья. Я всегда с умными, замечательными людьми. Я всегда готов встречаться. Дача — это там, где мои родные люди. Поэтому я есть у вас. Мы одна стая.
2: Спасибо вам.
3: Спасибо большое. Сосо Павлиашвили был сегодня в «Звездной машине времени» на радио «Дача». Отличных вам наступающих выходных.
4: Дай Бог здоровья всем нам. И дай Бог нам все то, чего мы заслуживаем.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский.
2: До встречи. Павлиашвили.
3: Да.
2: Пока.
3: До встречи.
0: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
1: С любимыми артистами.
0: Это было «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: На радио «Дача».
0: Реклама.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм.

0: mobilepress.ru.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопрос. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
6: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.

0: 5.
1: Здравствуйте, радиодача. Звоню из города Рыбинск, Ярославской области. Меня зовут Юлия. Хочу передать привет моей маме Тарасовой Галине Сергеевне и сыну Валерке. Очень скучаю, очень давно не видела. Родные мои, желаю вам всего хорошего. Отлично проведите эти выходные. Я вас очень сильно люблю. И песенку для вас дарю, мои дорогие, все, что есть у меня. Спасибо, любимая радио.

0: слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Налоговые органы начнут передавать в МВД информацию о доходах иностранцев, приехавших в Россию на работу. Эти данные будут предоставляться по запросу ведомства через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Об этом пишут РИА Новости. Кроме того, согласно федеральному закону, с 1 января трудовые мигранты будут обязаны обеспечивать себя и членов своей семьи, живущих в России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России с 1 декабря составит от 1 до 10% от стоимости. Размер платежа будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше денег он теряет, сообщили в РЖД. До 30 ноября включительно сбор останется прежним – 3 рубля 70 копеек. Новые правила утвердила Федеральная антимонопольная служба. Такой подход позволит снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда. Дополнительные места смогут получить пассажиры, которые планируют свои поездки заблаговременно. Количество IT-вакансий в России сократилось почти на треть за год. О резком падении спроса отечественных работодателей на программистов сообщает ТАСС. Ранее о проблемах с трудоустройством айтишников в России сообщали другие источники. По мнению экспертов, сложности у них возникли в результате активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Официальный курс доллара на сегодня – 83 рубля 25 копеек, евро – 94 рубля 53 копейки. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы. Дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас –

0: все времена нестареющий коллектив Иванушки Интернешнл на радиодаче. Сами музыканты, один из которых дважды дедушка, уверены, что просто мода на 90-е возвращается, и в этом есть своя прелесть. Легкие нотки грусти и лучшая музыка, которая всегда рядом здесь, на радиодаче. Продолжим наслаждаться любимыми хитами. Вскоре послушаем Ани Лорак и группу «Рефлекс». И продолжим этот вечер вместе. Зовут меня Мария Федорова. Вы слушаете «Радиодача».
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

вода, кругом музыка, любимая, лучшая, отечественная. Продолжим наслаждаться ею, будем слушать Александра Малинина и Дмитрия Маликова уже совсем скоро. И в финале часа заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Ждем поздравления и приветы на московский номер телефона 8495-995-2555. Приятной пятницы всем!

0: нашей страны назвали пятницу, на втором месте суббота. И как же здорово, что мы сейчас как раз и проживаем это золотое время. Хорошо там, где есть радиодача, хорошая музыка поблизости. Вскоре послушаем Татьяну Буланову, а уже в 8 вечера потанцуем в компании программы «Диско-дача». Так что готовьтесь и танцуйте, не выходя из дома, в компании лучших, любимых отечественных хитов.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: Три часа подряд в эфире «Радио Дача». Только

0: времени.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте радио «Дача». Реклама.
2: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
3: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
5: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской полный полюс. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите

0: российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Праздный день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я из города Вологда. Передаю привет Виталию Шпикину. И хочу поставить песню «Фантазер Лима». Всем хорошей пятницы. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
5: Новости на Радио Дача.
6: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Более 7 триллионов рублей направят на здравоохранение в России в будущем году. Такая сумма предусмотрена в проекте бюджета. Большая часть средств поступит по линии Федерального фонда обязательного медстрахования, сообщили в правительстве. Так вырастут максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком. Добавлю, что минимальное пособие по беременности и родам в будущем году превысит 133 тысячи рублей. При осложнениях размер выплаты увеличится до 148 тысяч, а при многоплодной беременности может составить более 184 тысяч рублей. Москва отметила День старшего поколения самой масштабной праздничной программой. Она объединила более 20 тысяч гостей на площадках по всему городу, рассказала заммэр Анастасия Ракова. Во всех 140 центрах московского долголетия прошел семейный вечер долголетия для всех желающих с мастер-классами, квизами и другими развлечениями. В рамках праздника также состоялись массовый танцевальный флешмоб на ВДНХ, концерт с участием известных артистов и форум для самых активных участников проекта. Москвичей предупредили о риске роста цен на некоторые виды земли. Как сообщает РИА Новости, по проекту государственной кадастровой оценки земельных участков в Новой Москве стоимость участков под автозаправочные станции может увеличиться на 172%, под малоэтажную застройку на 88%, под садоводство на 77%. В старых границах Москвы кадастровая стоимость земли под АЗС может вырасти более чем наполовину, под многоквартирные дома на четверть. Участки под гостиницами при этом почти не подорожают. Большинство россиян покупают китайские товары, когда не могут найти российские аналоги. Чаще всего это электроника и гаджеты, автотовары, комплектующие, аксессуары, а также товары для творчества и специализированных хобби отечественных вариантов. Чаще всего на нехватку российских аналогов жалуются жители Дальнего Востока, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Подмосковья. При этом почти 80% опрошенных признались, что покупают товары у китайцев из-за низкой цены. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
4: Прямо сейчас

0: Это на радиодаче песня про оптимиста, который как будто падает с 9-го этажа, но уверен, что у него все клево. Именно так Игорь Корнелюк описал в 2 словах свой народный хит, который поем всей страной вот уже лет 30, на секундочку. И далее тоже обещаю песни для души Натали и группы Омега. Меня зовут Мария Федорова. Всем шикарной пятницы в компании «Радиодача».
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ-Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: часа без дозаправки. Ох, какой длинный полет получается. Ну а в нашей стране лидирует рейс Владивосток-Санкт-Петербург. Длится он 8 часов 15 минут. Тоже, знаете, высидеть бы. А чтобы летелось веселее, в наушниках радиодача, любимая отечественная музыка должна быть. В ближайшие минуты вернемся к ней. С удовольствием послушаем хиты Игоря Николаева и группы «Фабрика». Всем шикарной пятницы желаем. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы. Иначе газ могут прикрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: согреваемся батареями, которые уже у многих заработали, у меня в том числе, и согреемся благодаря танцам зажигательным. Программа «Диско-дача» стартует в эфире уже через 10 минут, друзья. В течение 3 часов обещаем вам лучшие энергичные композиции отечественного производства. Присоединяйтесь и танцуйте, не выходя из дома, шикарной вам пятницы в компании «Радиодача».
1: Реклама. Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте ВБ-джоб.
3: ОРВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня.
4: Первое правило Huawei LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei LF7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Huawei LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности официальный дилер Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
5: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте «Кассир».

0: оказания необходима консультация специалиста.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я вам звоню с Курской области. Хочу передать большой привет Мухину Александру Курпятову. Я очень-очень тебя крепко люблю. Можно для нас поставить песню Юры Шатунова «Звездная ночь»?

0: страной в мире. Практически у каждого дома живет шерстяной, когтистый красавец. И пусть живет, ведь вроде как, ну, это неофициально, но считается, что у кого в семье есть кошки, те люди живут дольше. Будем в это свято верить. И продолжим наш пятничный вечер в компании любимых хитов на радио «Дача». Потанцуем в том числе. Далее замечательные песни Дениса Клявера, Зайнаб Махаевой, Татьяны Булановой. Хорошо, всем вечера.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Гениальные могут не спать неделями, представляете? Точнее, одна часть мозга у них спит, когда устает, а другая продолжает бодрствовать. Вот бы нам, людям, так. А то порой и ночи не хватает, чтобы отдохнуть. И как же здорово, что впереди выходные, проведем их хорошо, там, где есть радиодача. И непременно в компании любимой музыки. Далее, кстати, будем слушать и танцевать вместе с хитами Жени Белоусова, Николая Баскова и группы «Стрелки».

0: Весной ее услышали впервые, весной 1989 года, а уже осенью она штурмовала все хит-парады нашей страны. Не просто штурмовала, а возглавляла. Народный хит «Девочка моя синеглазая». Именно такие народные хиты будут исполнены и на нашей народной дискотеке «Диско-дача», которая состоится 16 апреля в Лайф-арене в Москве. Это будет долгожданное возвращение крутого проекта. Все подробности есть на нашем сайте radiodacha.ru. В общем, весна обещает быть мега-танцевальной. И танцы в компании «Диско-дача» в эфире продолжаются. Будем вместе.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодаче. Реклама. Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
4: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской полный народ, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Я твой.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой Радио «Дача». Меня зовут Татьяна, я из Самарской области. Прошу поставить песню группы «Нэнси Ива». И передаю привет дорогому сыну Виктору и дочке Наталье. Спасибо вам огромное, Радио «Дача».

не приходится. В Москве минувший сентябрь стал одним из самых теплых в 21 веке. Октябрь тоже будет теплым, обещали. Такое явление даже название имеет. Старое бабье лето. Насладимся вдоволь. И музыкой и танцами тоже будем наслаждаться. В компании «Радиодачи» впереди шикарные песни для души и танцпола от Полины и Артура Пирожкова. Остаемся вместе.

Мясников летел в самолете, видимо, была турбулентность, все пассажиры волновались, но одна стюардесса, как раз-таки по имени Жанна, своей улыбкой и спокойствием сглаживала напряжение, и после прилета Владимир Пресняков посвятил ей вот эту песню. И когда окружающие говорили Жанне, что песня о ней, она сначала не поверила, думала, что шутка, но потом как поверила, и вот уже сколько лет мы наслаждаемся этой композицией, в том числе и в эфире «Радио Дача». Далее будем с удовольствием слушать Хабиба и группу «Золотое кольцо». Танцы в компании «Диско Дачи» продолжаются.

малыша. И вот, пожалуйста, свершилось чудо некоторое время назад. В семье появилась чудесная дочка Раиса Игоревна, между прочим. И у нас пополнение в ближайшие минуты на радиодаче. Песни, любимые для вас, и танцы зажигательные под Ольгу Бузову и группу «Ночной патруль» на радиодаче.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радиодача, меня зовут Николай, я звоню из Москвы. Я хочу поздравить всех с пятницей и хочу для всех заказать песню Стаса Михайлова. Спасибо, радиодача.

23-лицевых мышц. Это значит, чем чаще будем улыбаться, тем подтянутее будет кожа на лице, и молодость сохранится дольше. Главное при этом не морщить лоб, друзья. И разминка для рук, ног и всего тела вам обеспечена в компании программы «Диск-дача». Танцевать еще будем минут это к 40 в компании любимых хитов. Впереди песни Лолиты, Люси Чеботиной и Валерия Леонтьева на «Радио Дача». Меня зовут Мария Федорова. Всем шикарного вечера.

понравится даже невесте, но понравится теще он обязан. И тогда всем будет жить весело, вкусно, сытно и танцевально всегда в компании «Радио Дача». Программа «Диско Дача» продолжается. Будем зажигать под любимые хиты группы «Вирус» Наташи Королёвой и Александра Барыкина. Уже совсем скоро.

0: мешает нам быть в отличной физической форме и в хорошем психологическом состоянии. В общем, одни плюсы. И потому мы возрождаем народную дискотеку «Диско-дача». Из эфира она придет в Лайф-арену 16 апреля следующего года. Вот такие новости приятные. Будем танцевать все вместе. Подробности уже есть на сайте radiodacha.ru. А в эфире еще 10 минут танцев, обещаем вам. Будем зажигать под группу ПМ и Тату. Вот как. И заявка музыкальная исполним в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Отличной всем пятницы.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: «Диско-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Максим. Я с города Уфы. Хочу передать привет своему лучшему другу Сергею Батаеву, а также друзьям Артему, Никите, Данилу. И хочу заказать для них песню «Черные глаза». Спасибо, «Радио Дача».

Происходит из-за смены планетарных покровителей. Венера уходит, приходит Сатурн. Ничего не понятно, но очень интересно. И очень музыкально продолжим вечер пятницы на радио «Дача». Послушаем в ближайшие минуты Витаса, Вовану Анну Семенович и Ирину Дубцову с Леонидом Руденко. Всем хорошего настроения!

0: накрывает с головой. Между нами тишина, я глох, где же выход?
1: Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои.
0: Плечи голые, стены обнаженные.
1: Мы с тобой в сердце пораженные.
0: Что мы делаем?
1: Боже мой.

Игорь Николаева в этом году исполнилось 40 лет. И именно с этой песни «Мельница» началась раскручиваться музыкальная карьера народного артиста. Интересно, что изначально у композиции было 4 куплета, но в итоговую версию для эфира на телевидении вошли не всем. Зато все хиты здесь, на радиодаче, для вас. В ближайшие минуты слушать будем новинку от Игоря Крутого, Иванушек International и группу «Фабрика». Приятного вечера всем!

0: Настоящая дружба противостоит времени, расстоянию и молчанию. Золотые слова, между прочим, и прекрасная песня, которую подарил нам Игорь Крутой под занавес пятницы на радио «Дача». Но это еще не все, конечно же. Обязательно в этом часе будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». И послушаем замечательные композиции Николая Баскова, группы «Танцы минус» и группы «Дюна». И я с вами попрощаюсь до воскресенья. Всем классных выходных. Мария Федорова. Радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радиодача. Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Передаю пламенный привет всем своим родным и близким и заказываю песню «А на даче, а на даче». Всем радиослушателям классного настроения. Спасибо большое.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но

0: самый близкий друг.
1: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Полюс. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

удача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте ВБ-джоб.
5: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб 18+.